0: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

Пусть мы будем немного добрее друг другу, внимательнее к словам и поступкам. Именно об этом напомнила нам эта красивая композиция «Judge Tenderly of Me» в исполнении Энн Фагермо и Дага Эрика Оксфальда. Где бы вы ни были сейчас, дома, в дороге, на работе или на отдыхе, спасибо, что проводите это время вместе с нами. Это 102.2 FM. Коротко о погоде на сегодня. Солнечно, 37 градусов в столице. Этот день располагает к спокойным решениям, приятным встречам и новым идеям. Не стоит торопить события, многое сложится удачно, если действовать последовательно и прислушиваться к своей интуиции. Это хорошее время для общения с близкими, завершения начатых дел и небольших перемен, которые давно откладывались. День благоприятен для творчества, прогулок, отдыха на природе и заботы о своем здоровье. В финансовых вопросах лучше придерживаться разумного подхода и избегать спонтанных покупок. А в личной жизни искренность и внимание друг к другу помогут укрепить отношения или сделать первый шаг к новому знакомству. Пусть этот день принесет вам хорошее настроение, вдохновение и приятные события. Помните, даже небольшие добрые поступки способны сделать мир вокруг немного светлее. Сегодня отмечается Всемирный день народонаселения. Ну а еще сегодня отмечается Всемирный день шоколада. В этот день в разные годы родились итальянский модельер Джорджо Армани, американский актер Стивен Лэнг, советский актер Антон Табаков, российский цирковой артист Эдгард Запашный. Каждый день календаря хранит десятки удивительных историй. В этот день рождались люди, чьи имена навсегда остались в мире искусства, науки, спорта и культуры. Каждый из них по-своему менял окружающий мир, оставляя после себя вдохновение, идеи и творчество. Ну а сейчас предлагаем ненадолго остановиться, прислушаться к словам и музыке. Ведь хорошая песня, как и хорошая поэзия, всегда находит путь к сердцу. Для вас звучит композиция «Наваи и Моны» Есенин. Оставайтесь с нами.

0: новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Инновационные разработки представили министру науки в Кыргызстане. В Армении после капитального ремонта открылся музей народного художника. А также новости из Беларуси и России прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Инновационные разработки представили министру науки в Кыргызском национальном университете. Чиновник посетил высшее учебное заведение в компании журналистов. Экскурсию организовали в рамках проекта «Открытый кабинет». В пресс-туре поучаствовал и Алексей Калинин.
2: Этот пресс-тур превратился в настоящий марафон. Здесь нужна была не только журналистская сноровка, но и спортивная подготовка. Мы с коллегами забрались на крышу одного из учебных корпусов технического университета. Там студенты построили целый городок из 150 солнечных панелей. Вся вырабатываемая здесь электроэнергия продается, а полученные средства идут полностью на баланс учреждения. Беспилотники собираются в этом же университете, рассказывает зав. Лаборатории Республиканского центра беспилотных систем Нурсултан Турдубеков.
3: Китайский аналог трактора стоит в районе 20 тысяч долларов. Ну, у него есть многозадачность, да? А это дрон, стоимость этого дрона начинается от 9 тысяч долларов в зависимости от комплектации.
2: Учебный год окончен, но Министерство науки держит руку на пульсе. К ноябрю планируется запустить новый корпус Кыргызского национального университета, старейшего вуза страны. В прошлом году он отметил свой вековой юбилей. 16 этажей нового здания распределили по ключевым зонам. Снизу будет учебный блок, средний корпус на 560 мест отдали под общежитие и два верхних этажа оставили для гостей. Глава ведомства Гульзат Исаматова лично инспектирует объект.
4: Это гостиничное место для размещения иностранных преподавателей. То есть Кыргызский национальный университет каждый год из ближнего зарубежья, из дальнего зарубежья привлекает очень известный профессорско-преподавательский состав на краткосрочную работу, в основном на чтение гостевых лекций.
2: От масштабной стройки к микромоделированию построить дом с помощью 3D-принтера сегодня под силу даже 10-летнему ребенку. Этому обучают бесплатно в инновационном центре.
0: Беларусь.
1: Отношения Беларуси и Китая вышли на тот уровень, о котором мечтали лидеры обеих стран. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с представителем КНР Си Цзиньпинем. Глава белорусского государства находится в Пекине с рабочим визитом. Подробности у Анны Иваницкой.
5: Беларусь и Китай – всепогодные и всесторонние стратегические партнеры. Двусторонний диалог охватывает практически все сферы. Развивается он и на высшем уровне. Это уже 17-я поездка президента Александра Лукашенко в Поднебесную. Один из результатов постоянного диалога – рост инвестиционного сотрудничества. Индустриальный парк «Великий камень» – это масштабная экономическая зона недалеко от Минска и главный совместный проект. Объем инвестиций в него превысил сумму в 1,5 миллиарда долларов. Беларусь готова развивать это направление, а также промышленную кооперацию.
6: Я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем.
5: Си Цзиньпин отметил, сотрудничество Беларуси и Китая многоплановое, идет в ногу со временем. Общие проекты страны создали в области медицины и биотехнологий, робототехники, логистики и других направлений. В основе лежат дружеские связи.
7: Китай и Беларусь – железные друзья. Наши отношения выдержали любые испытания международной турбулентности, и наша дружба только укрепляется. Белорусско-китайские отношения переживают исторический пик.
5: Ненапряженная обстановка в мире, несложности логистики из-за этого не повлияли на рост товарооборота между Беларусью и Китаем. В этом году он уже увеличился на 17%, отметил посол Беларуси в КНР Александр Червяков.
8: Предприятие находит пути, находит варианты, как поставить правильно продукцию. Самое главное, что мы сегодня прикладываем все усилия для того, чтобы максимально зарегистрировать предприятия для возможности торговать на этом рынке, а также подсказываем и помогаем предприятиям в тех направлениях, где можно улучшить качество.
5: Исторический пик отношений, о котором говорил председатель КНР, не предел. Стороны решили углубить связи по всем направлениям. Дальше этот посыл лидеров должны подхватить правительства двух стран.
0: Армения.
1: В Армении после капитального ремонта открылся музей народного художника Гера Абегяна. Теперь здесь разместили и экспозицию, посвященную основоположнику армянского импрессионизма. На открытии побывала Наира Бадалян.
9: Музей получил вторую жизнь. За несколько месяцев здесь полностью обновили выставочные пространства, системы освещения и хранения. При этом главную ценность – коллекцию Магера Абегяна – бережно сохранили. Еще при жизни Абегян все произведения из своей мастерской передал родному городу, и они легли в основу музея, открытого в 1990 году. Директор Национальной галереи Армении Марина Акопян рассказала, что в обновленном пространстве теперь также можно посетить и зал земляка Абегяна Еришета Девосяна, которые дополнили редкими архивными материалами.
10: Это совершенно новый концептуальный подход. Посетитель, заходя в музей, получает представление не только о творчестве художников, но и об истории всего региона. Мы дополнили зал Тадавосяна его самыми известными произведениями. Совсем недавно они экспонировались во Франции.
9: Личные фотографии, записные книжки, документы и письма позволяют по-новому взглянуть на судьбу Еришета Тадавосяна. Руководитель музея имени Магера Абегяна Манушакова Анисян рассказала, что после смерти художника в 1936 году его супруга передала архивы в национальную

0: Татев, ставшей его женой.
1: В конце 19 века он одним из первых в Российской империи представил произведения в технике пуантилизма. А как педагог оказал огромное влияние на развитие художественной школы всего Кавказа. Тадивосян стал одним из основателей и первых профессоров Академии художеств Грузии.
0: В рамках государственной программы Национальной картинной галереи Армении в стране отремонтируют 14 ее филиалов. Следующим откроется музей в Джермуке. Реставрационные работы там планируется окончить до конца этого года.
2: Россия.
3: Сады и парки Петергофа снова в цвету. В музее-заповеднике под открытым небом завершается высадка летних растений. Софья Краева наблюдала за процессом.
4: Исторически достоверными могут быть не только костюмы или интерьеры, но и цветники. Именно такими их делают в Петергофе. Подбирают растения по сохранившимся описаниям и фотографиям. Облик клумб меняют несколько раз в год, как это делали в царские времена. Сейчас высаживают летнецветущие растения – петунии, бегонии, лианы. Всего около 220 тысяч саженцев, 200 разных видов. Объясняет заведующий сектором парк Александрия отдела заповедных территорий Государственного музея-заповедника Петергоф Ольга Васильева.
5: Иногда подсаживаем их к многолетним растениям для того, чтобы наш сад был садом непрерывного цветения и радовал нас и посетителей до осени.
4: Перед посадкой почву обязательно удобряют. Проводить работы стараются в облачную погоду, чтобы саженцы не обожгло яркое солнце. А дальше подкормка и своевременный полив. Среди многолетних растений в Петергофе сейчас активно цветут пионы, старожилы парка Александрия, рассказывает специалист по музейным исследованиям Государственного музея-заповедника Петергоф Ольга Горкуша.
6: Мы хорошо знаем по историческим документам, различным описям, ведомостям, циркулярам и переписке Министерства императорского двора с Петерговской конторой о том, что высаживали здесь с самых ранних лет существования парка пионы, который впервые сюда закупил еще архитектор Адам Адамович Менелас.
4: Созданный им парк Александрия сохраняют очень бережно. Лишь некоторые исторические сорта заменили на современные, похожие внешне, но с более длительным и частым цветением, чтобы больше посетителей могли увидеть эту красоту.
2: Кыргызстан.
3: Людям нужны не оправдания, а законные, справедливые и современно принимаемые решения. Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время общереспубликанского совещания. О чем говорили, выяснил Алексей Калинин.
7: Садыр Джапаров во время совещания подвел итоги своих рабочих поездок в Нарынскую и Ошскую области, где он лично выслушивал обращения граждан и давал поручения по их решению. Президент отметил, что около 90% обращений граждан можно было решить на местном уровне.
8: Наша главная цель – построить сильное государство через формирование эффективной системы местного управления, потому что сила государства начинается не в центре, а с эффективного управления каждым селом и каждым городом. Именно поэтому я требую от каждого из вас ответственности, инициативности и неравнодушного отношения к проблемам людей. Мы – одна команда.
7: Также уделили внимание распределению полномочий между госорганами и органами местного самоуправления. Президент поручил Кабинету министров провести анализ действующих функций и четко определить зоны ответственности каждого.
8: Вопросы, поднимаемые населением, не должны доходить до центрального уровня. Они обязаны рассматриваться и решаться соответствующими руководителями непосредственно на местах, строго в рамках закона. Именно это станет главным показателем эффективности государственного управления и доверия народа к власти.
7: Кроме того, была поставлена задача отказаться от бюрократического подхода в работе государственных органов.
3: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
2: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Иран не будет вести переговоры с США о финальной сделке, если угрозы со стороны Вашингтона будут продолжаться, заявил глава МИДа страны Аббас Аракчи. 17 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 14 пунктов. В пункте номер 13 документа указана очередность выполнения меморандума. В частности, в пункте предусматривается, что исполнение ряда договоренностей, закрепленных в документе, начнется незамедлительно. Прекращение огня, снятие блокады, экспортные исключения, разморозка активов Ирана. Все вопросы об иранской ядерной программе обсуждаются только после выполнения указанных положений и отложены на период основных переговоров. Министерство иностранных дел Бразилии в официальном ответе Палате депутатов признало возможность применения Соединенными Штатами военной силы на территории страны после того, как Вашингтон признал преступные группировки PCC и команду Vermelho иностранными террористическими организациями, сообщил телеканал CNN Brazil. МИД Бразилии отметил, что решение США не принесет конкретных преимуществ для двустороннего сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, поскольку их статус транснациональных преступных организаций уже позволял Вашингтону и Бразилия обмениваться информацией и взаимодействовать в этой сфере. Генсек НАТО Марк Рютте ошибся с восприятием России, пытаясь представить ее в виде угрозы западным странам, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Рютте заявил, что видит Россию долгосрочной угрозой для безопасности стран НАТО. Лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита Альянса в Анкаре утвердили, что Россия якобы представляет долгосрочную угрозу для евроатлантической безопасности. В той же декларации НАТО обязалась предоставлять Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году. Минск хочет добиться международного расследования удара ВСУ по автобусу, заявила РИА Новости начальник главного управления многосторонней дипломатии белорусского МИДа Ирина Величко. ВСУ 17 июня с помощью БПЛА атаковали автобус с детской футбольной командой и учащимися студией танцев из Гомельской области, которые ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, 8 человек, из них 6 детей получили травмы. Величко добавила, что белорусская сторона уже обратилась в международные организации. При этом, по ее словам, Минск, понимая циничность всех подходов своих западных коллег и, в частности, украинских, а также их риторику, не ждет, что будут какие-то реальные результаты. Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Вот и все закончилось, и шарики в охапку я с цветами. Мы с тобой как в первый раз, и дождь

Изучаем английский легко. Сегодня учим английский вместе с красивой и очень эмоциональной песней группы Take That – Patience. Это песня о поддержке, времени и терпении в отношениях. А еще здесь много полезных разговорных фраз, которые легко запомнить.

Главная фраза песни «Just have a little patience» переводится очень просто. Просто прояви немного терпения. Слово «patience» — это терпение, а выражение «have patience» означает «быть терпеливым». Например, «have patience, everything will be okay». «Потерпи, все будет хорошо». Следующая важная строчка. «I'm still hurting from a love I lost». Дословно, мне все еще больно из-за любви, которую я потерял. Обратите внимание на выражение «still hurting» – «все еще страдаю», «мне все еще больно». Это очень разговорная и живая

вот еще полезное выражение. Cause I need time. Потому что мне нужно время. Очень простая, но важная фраза. В английском часто говорят I need time to think. Мне нужно время подумать. Следующая строчка My heart is numb. Буквально «моё сердце онемело». Слово «numb» означает «онемевший», «не чувствующий эмоций». Очень сильное эмоциональное выражение. А теперь полезная фраза для разговорного английского. «I'm trying to move on». Это означает «я пытаюсь жить дальше». Фраза «move on» очень популярна в английском. Она означает «двигаться дальше», «отпустить прошлое». Например, «it's time to move on». Пора двигаться дальше.

Музыка – это один из самых легких способов учить английский. Слушайте любимые песни, повторяйте фразы вслух, и язык будет запоминаться естественно. Это была рубрика «Изучаем английский легко» и песня «Patience» группы «Take That». До встречи и «Have a little patience».

саломат дня. В эфире рубрика «Аромат дня». И сегодня говорим о настоящей французской классике парфюмерии Ив Сан-Лоран. Это бренд про смелость, стиль и внутреннюю свободу. Ароматы Ив Сан-Лоран умеют быть одновременно элегантными и дерзкими. Именно за это их любят по всему миру. Сегодняшний герой – легендарный Black Opium. Представьте, вечерний город, огни, музыка и ощущение, будто впереди целая ночь возможностей. В этом аромате звучат ноты кофе, ванили и белых цветов. Он теплый, чувственный и очень запоминающийся. А если вам ближе легкость и свежесть, обратите внимание на Libre – аромат свободы. В нем сочетаются французская лаванда, апельсиновые цветы, мягкая ваниль – современное звучание для уверенных в себе людей. Парфюм – это не просто запах, это настроение, воспоминания и иногда даже маленькая история, которую человек рассказывает без слов. Пусть ваш сегодняшний аромат вдохновляет, придает уверенности и делает день особенным. С вами была рубрика «Аромат дня». До встречи в эфире. Аромат дня.

0: истории, меняющие мир. У всего в нашем мире есть своя история. Она может быть короткой или длинной, с виду непримечательной, но если копнуть поглубже, крайне захватывающей. В каждом предмете, в каждом человеке, в каждом месте скрыта своя уникальная летопись, полная неожиданных поворотов, интересных фактов и удивительных находок. Именно это делает наш мир таким богатым и разнообразным, где каждый шаг может привести к новым открытиям и приключениям.
1: Иногда кажется, что некоторых актеров словно создает само кино. Их появление на экране – это не просто роль. Это событие. Они не играют, они проживают. Они не мелькают, они завораживают. Сегодня в выпуске подкаста «Истории, меняющие мир» Ева Грин. Актриса, чье имя ассоциируется с тайной, силой и непредсказуемой красотой. Ева родилась в Париже 6 июля 1980 года в семье французской актрисы Марлен Жобер и стоматолога-шведа. У нее есть сестра-близнец, но, как говорила сама Ева, они с ней полные противоположности. С юности она тянулась к сцене, но мама поначалу пыталась отговорить ее от актерской карьеры. Тем не менее, Ева поступает в актерскую школу в Париже, затем учится в лондонской Weber Douglas Academy of Dramatic Art. И именно тогда она принимает одно из своих первых взрослых решений – осознанно переехать в Лондон, чтобы улучшить свой английский язык и избавиться от французского акцента. Она хотела играть в международном кино и готова была начинать с нуля. Этот шаг стал поворотным. Именно в Англии начинается ее путь как актрисы, владеющей и французским утонченным стилем, и англоязычной мощью. Свою первую громкую роль она получила у Бернардо Бертолуччи в фильме «Мечтатели». Эта картина вызвала волну обсуждений, восхищения и споров. С этого момента стало ясно – Ева не ищет легких путей. Она выбирает роли, в которых можно исследовать человеческую душу на грани. Она стала девушкой Бонда в фильме «Казино Рояль», но вовсе не в привычном образе. Ее Веспер Линд – умная, ранимая, сильная и настоящая. Именно она сломала шаблон и навсегда изменила восприятие женщин в Бондиане. Позже были «Мрачные тени», «Дом странных детей» мисс Перегрин, сериал «Страшные сказки» и многие другие роли. В каждом из образов глубина, риск и полное погружение. А потом «Артемисия» в фильме «300 спартанцев. Расцвет империи». Это, возможно, одна из самых необычных женских ролей в экшене того времени. Женщина-полководец. Жестокая, одержимая жаждой мести. Ева Грин не боится делать свою героиню пугающей и даже отталкивающей. Но за этим боль, история, характер. И это делает «Артемисию» не просто антагонистом, а центральной фигурой фильма. Критики сходились во мнении, без нее картина была бы совсем другой. И вот 2023 год, и на экраны выходит «Три мушкетера Д'Артаньян», где Ева играет саму миледи де Винтер. В этом образе она соединяет все, что в ней любят зрители – таинственность, драму, элегантность и непредсказуемость. Миледи у Евы не просто фемм-фаталь, а женщина с судьбой, со своей болью и выборами. И снова она не боится делать героиню неоднозначной. Сама Ева признается, я предпочитаю играть женщин, в которых есть что-то дикое. Мне не интересно быть просто красивой. Я хочу правды, даже если она не идеальна. Но Ева Грин не только актриса, это человек, который бережет личное пространство, избегает светской суеты, говорит правду, даже если она неудобна. Она не боится казаться странной, она выбирает быть собой. В мире, где от знаменитости часто требуют предсказуемости, Ева остается живым доказательством того, что индивидуальность – это сила. И именно такие истории, как ее, действительно меняют мир. Тихо, уверенно, через экран. И навсегда. С вами был Тимур Бондишоев. Это подкаст «Истории, меняющие мир». До встречи и не забывайте, быть собой – это уже достижение.

0: истории, меняющие мир.
1: Просто музыка на 102 и 2 FM. Энтони Вентура. Тиамо. Иногда слова становятся лишними. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы вспомнить все, что мы когда-то чувствовали. «Тиамо» — это не просто слова, это дыхание воспоминаний. Теплый вечер, свет в окне напротив и ощущение, что мир сейчас на своем месте. Мы часто спешим, слушаем в полуха, живем между делами, но музыка умеет останавливать время. Она не задает вопросов и не требует ответов. Она просто рядом. Эта мелодия, как признание, сказанное шепотом, без обещаний, без громких слов. Просто музыка, просто чувства.

0: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

0: событийный маршрут.
1: Курага – это не просто сладость, а концентрат пользы – калий, железо, витамины. Но и тут есть нюансы. Расскажут о том, как грамотно включать ее в рацион и каких подводных камней стоит избегать, наш корреспондент Ирина Умарова и приглашенный эксперт. Ирина, поделитесь, пожалуйста, главными рекомендациями.
2: Приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами на волне 102.2 FM. Сегодня мы отправляемся туда, где солнце будто специально светит чуть ярче, чтобы каждый абрикос успел набрать сладость. В Исфару, за историей одной маленькой, но очень важной частички местной культуры. Речь о таджикской кураге. С вами Ирина Умарова, и прямо сейчас наш специальный репортаж. Окрестность Исфары – это город, который многие называют абрикосовым сердцем Таджикистана. Здесь почти в каждом дворе есть абрикосовые деревья, а сезон заготовки кураги – это не просто работа. Это семейное дело, в котором участвуют абсолютно все, от самых маленьких до старших. Когда абрикосы поспевают, жители встают чуть свет. Сначала собирают, потом вынимают косточки. И самое главное, чтобы солнце было доброе, не слишком жаркое, но и не пасмурное. Тогда курага получается в меру мягкая, сладкая и с легкой кислинкой. Именно так по старинке на солнце и рождается та самая курага, которую знают далеко за пределами страны. Никаких печей, никакой химии, только абрикосы. Только солнце. И, конечно, руки. Руки тех, кто бережно раскладывает половинки на циновках. Но курага – это ведь не только про вкус. Для многих семей здесь это основной доход. Особенно в небольших селах, где у людей нет другой стабильной работы. По данным экспертов, сушеный абрикос – один из главных экспортных продуктов Таджикистана. Миллионы килограммов кураги ежегодно отправляются в Россию, Казахстан, Европу. Для страны это ведь не просто товар, это рабочие места, развитие сел, а также уверенность в завтрашнем дне. А что же делает таджикскую курагу особенной? Во-первых, сорта абрикосов. Здесь выращивают десятки видов, и многие из них идеально подходят для сушки. Во-вторых, климат. Теплое солнце и чистый горный воздух. И, наконец, традиции. Секреты правильной сушки передаются из поколения в поколение. Итак, мы узнали, как рождается таджикская курага, с каким теплом и старанием ее сушат на солнце, сколько традиций в этом процессе. Но за каждым таким продуктом стоит еще и наука. Важно понимать, какую пользу этот продукт приносит и кому с ним стоит быть осторожнее. Я попросила доктора Алексея Логинова рассказать, в чем польза таджикской кураги и на что точно стоит обратить внимание? И вот что он ответил.
3: Меня зовут доктор Алексей Логинов. Друзья, сегодня поговорим о кураге. И особый привет тем, кто слушает меня из Таджикистана. Ведь у вас, на родине абрикоса, о кураге знают побольше моего. Но давайте разложим по полочкам, чем же она так ценна. Начнем с главного. Курага – это не просто сладость к чаю. Это природная кладовая калия и магния – двух минералов, на которых держится ваше сердце. Калий помогает сердцу биться ровно, а магний успокаивает нервы и мышцы. Плюс железо для крови, клетчатка для кишечника и бета-каротин для зрения и кожи. По сути, в маленьком сушеном абрикосе спрятана большая польза. Но, как говорится, и лекарство, и яд – вопрос дозы. Курага почти наполовину состоит из природных сахаров. Поэтому мера простая. Горсть в день 5-8 штук. Не килограмм под сериал, а именно горсть. Этого достаточно, чтобы получить пользу и не перегрузить себя сахаром. Как правильно употреблять? Обязательно промойте, а лучше замочите в теплой воде на 15-20 минут. Так она станет мягче и чище. Хорошо есть курагу вместе с орехами или творогом. Белок и жир сглаживают скачок сахара. А тем, у кого больные почки, важно помнить, при почечной недостаточности калия много нельзя. Тут нужен совет врача. А теперь о том, как выбрать настоящую курагу на рынке. Золотое правило. Чем невзрачнее, тем честнее. Настоящая, высушенная на солнце курага, темная, коричневатая, матовая, иногда сморщенная и неказистая. А вот яркая, оранжевая, блестящая, будто с картинки, почти всегда обработана серой для товарного вида. Красота здесь обманчива. Выбирайте ту, что сушили в тени и на солнце по старинке, без химии. У вас на родине абрикоса такую найти проще, чем где бы то ни было в мире. Курага – это часть вашей культуры, вашего стола, вашего долголетия. Ешьте ее с умом, в меру, выбирайте натуральную, и она отблагодарит вас здоровым сердцем и бодростью. Берегите себя и своих близких.
2: Благодарю за экспертное мнение доктора Логинова. Да, курага – это источник калия, железа и витаминов. Она помогает поддерживать сердце, пищеварение, иммунитет. Но важно помнить – это концентрированный продукт. Даже такая полезная сладость хороша, но в меру. И при выборе кураги, как советует доктор, лучше смотреть не на яркий ее цвет, а на натуральный приглушенный оттенок. Он говорит как раз о том, что курагу сушили без лишней химии. Вот такая она таджикская курага. Простая и в то же время удивительная. Не просто сухофрукт, а целая история о солнце, о семье, о труде и заботе. Рада была рассказать вам про нее. С вами была Ирина Умарова, а теперь с удовольствием эстафету передаю Тимуру Бандишоеву. Пусть он добавит свои краски к нашему эфиру.
1: Спасибо, Ирина. Ты здорово передала главное. В кураге не просто вкус, а труд и забота. Добавлю пару штрихов. Чтобы получить килограмм кураги, нужно 4-5 килограммов абрикосов. Вот сколько солнца и рук в одном ломтике. В хозяйствах под Исфарой все делают по старинке. И именно эта кропотливая работа и делает таджикскую курагу особенной. Событийный маршрут.

0: песня по заявке.
1: В эфире рубрика «Песня по заявке». Эта композиция звучит сегодня по просьбе нашей слушательницы Инобат, которая передает теплый привет дорогому человеку и хочет сказать, какие бы расстояния ни разделяли людей, настоящие чувства всегда находят дорогу друг к другу. Песня наполнена искренними эмоциями, ожиданием встречи и светлой грустью расставаний. Узнаваемый голос, проникновенные строки и история, близкая каждому, кто хоть раз провожал или встречал любимого человека. Для вас звучит Елена Ваенга, «Аэропорт».

0: эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Иран не будет вести переговоры с США о финальной сделке, если угрозы со стороны Вашингтона будут продолжаться, заявил глава МИД страны Аббас Аракчи. 17 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 14 пунктов. В пункте номер 13 документа указана очередность выполнения меморандума. В частности, в пункте предусматривается, что исполнение ряда договоренностей, закрепленных в документе, начнется незамедлительно. Прекращение огня, снятие блокады, экспортные исключения, разморозка активов Ирана. Все вопросы об иранской ядерной программе обсуждаются только после выполнения указанных положений и отложены на период основных переговоров. Министерство иностранных дел Бразилии в официальном ответе Палате депутатов признало возможность применения Соединенными Штатами военной силы на территории страны после того, как Вашингтон признал преступные группировки PCC и команду Вермельо иностранными террористическими организациями, сообщил телеканал CNN Brazil. МИД Бразилии отметил, что решение США не принесет конкретных преимуществ для двустороннего сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, поскольку их статус транснациональных преступных организаций уже позволял Вашингтону и Бразилия обмениваться информацией и взаимодействовать в этой сфере. Генсек НАТО Марк Рютте ошибся с восприятием России, пытаясь представить ее в виде угрозы западным странам, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Рютте заявил, что видит Россию долгосрочной угрозой для безопасности стран НАТО. Лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита Альянса в Анкаре утвердили, что Россия якобы представляет долгосрочную угрозу для евроатлантической безопасности. В той же декларации НАТО обязалась предоставлять Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году. Минск хочет добиться международного расследования удара ВСУ по автобусу, заявила РИА Новости начальник главного управления многосторонней дипломатии белорусского МИДа Ирина Величко. ВСУ 17 июня с помощью БПЛА атаковали автобус с детской футбольной командой и учащимися студии танцев из Гомельской области, которые ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, 8 человек, из них 6 детей получили травмы. Величко добавила, что белорусская сторона уже обратилась в международные организации. При этом, по ее словам, Минск понимает циничность всех подходов своих западных коллег, и в частности украинских, а также их риторику, не ждет, что будут какие-то реальные результаты.
2: Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

приветы и поздравления. В эфире рубрика «Приветы и поздравления». Время добрых слов, искренних пожеланий и приятных сюрпризов. Каждый день вы делитесь с нами своими теплыми чувствами, поздравляете родных, друзей, коллег, а мы с удовольствием передаем ваши слова в прямом эфире. Сегодня первым прозвучит привет от Анны. Она передает самые добрые пожелания своей маме Светлане Ивановне и поздравляет ее с днем рождения. Спасибо тебе за заботу, любовь и поддержку. Желаю крепкого здоровья, счастья, радости и долгих лет жизни. Пусть каждый день приносит улыбки и хорошее настроение. Очень тебя люблю. Присоединяемся к поздравлениям. Мы дарим для Светланы Ивановны эту замечательную музыкальную композицию.

Мы продолжаем принимать ваши приветы и поздравления. Следующее сообщение пришло от коллектива из компании «Пари». Коллеги поздравляют своего руководителя Анвара с профессиональным успехом и желают новых достижений, вдохновения и благополучия. Пусть все поставленные цели будут достигнуты, а удача всегда сопутствует в делах. Для Анвара звучит его любимая группа «Аха».

И еще одно поздравление. Наталья поздравляет с днем рождения своего супруга Антона и желает ему счастья, долгих лет жизни и только ярких моментов. На этом наша рубрика подходит к концу. Напоминаем, что вы можете присылать свои поздравления и приветы заранее, и мы обязательно озвучим их в эфире. И эта песня звучит специально для Антона.

0: садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, Mediabay .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.
1: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен актив.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: таб дорад ё дандон мебарорад. Пардифен беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад. Пардифен Kids.
3: Пардифен аз ширкати Vega Farm.
4: Дар рӯзҳои гарм бештар об нӯшед. Аз зери офтоби сӯзон дурӣ ҷӯед ва кӯдаконро дар назди обанборҳо беназорат нагузоред. Тобистони бехатар кафили саломатии шумост.

0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке –

И пусть мы будем немного добрее друг к другу, внимательнее к словам и поступкам. Именно об этом напомнила нам эта красивая композиция «Judge Tenderly of Me» в исполнении Энн Фагермо и Дага Эрика Оксфальда. Где бы вы ни были сейчас, дома, в дороге, на работе или на отдыхе, спасибо, что проводите это время вместе с нами. Это 102.2 FM. Коротко о погоде на сегодня. Солнечно, 37 градусов в столице. Этот день располагает к спокойным решениям, приятным встречам и новым идеям. Не стоит торопить события, многое сложится удачно, если действовать последовательно и прислушиваться к своей интуиции. Это хорошее время для общения с близкими, завершения начатых дел и небольших перемен, которые давно откладывались. День благоприятен для творчества, прогулок, отдыха на природе и заботы о своем здоровье. В финансовых вопросах лучше придерживаться разумного подхода и избегать спонтанных покупок. А в личной жизни искренность и внимание друг к другу помогут укрепить отношения или сделать первый шаг к новому знакомству. Пусть этот день принесет вам хорошее настроение, вдохновение и приятные события. Помните, даже небольшие добрые поступки способны сделать мир вокруг немного светлее. Сегодня отмечается Всемирный день народонаселения. Ну а еще сегодня отмечается Всемирный день шоколада. В этот день в разные годы родились итальянский модельер Джорджо Армани, американский актер Стивен Лэнг, советский актер Антон Табаков, российский цирковой артист Эдгард Запашный. Каждый день календаря хранит десятки удивительных историй. В этот день рождались люди, чьи имена навсегда остались в мире искусства, науки, спорта и культуры. Каждый из них по-своему менял окружающий мир, оставляя после себя вдохновение, идеи и творчество. Ну а сейчас предлагаем ненадолго остановиться, прислушаться к словам и музыке. Ведь хорошая песня, как и хорошая поэзия, всегда находит путь к сердцу. Для вас звучит композиция «Наваи и Моны» Есенин. Оставайтесь с нами.

0: новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Инновационные разработки представили министру науки в Кыргызстане. В Армении после капитального ремонта открылся музей народного художника. А также новости из Беларуси и России прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Инновационные разработки представили министру науки в Кыргызском национальном университете. Чиновник посетил высшее учебное заведение в компании журналистов. Экскурсию организовали в рамках проекта «Открытый кабинет». В пресс-туре поучаствовал и Алексей Калинин.
2: Этот пресс-тур превратился в настоящий марафон. Здесь нужна была не только журналистская сноровка, но и спортивная подготовка. Мы с коллегами забрались на крышу одного из учебных корпусов технического университета. Там студенты построили целый городок из 150 солнечных панелей. Вся вырабатываемая здесь электроэнергия продается, а полученные средства идут полностью на баланс учреждения. Беспилотники собираются в этом же университете, рассказывает зав. Лаборатории Республиканского центра беспилотных систем Нурсултан Турдубеков.
3: Китайский аналог трактора стоит в районе 20 тысяч долларов. Ну, у него есть многозадачность, да? А этот дрон, стоимость этого дрона начинается от 9 тысяч долларов в зависимости от комплектации.
2: Учебный год окончен, но Министерство науки держит руку на пульсе. К ноябрю планируется запустить новый корпус Кыргызского национального университета, старейшего вуза страны. В прошлом году он отметил свой вековой юбилей. 16 этажей нового здания распределили по ключевым зонам. Снизу будет учебный блок, средний корпус на 560 мест отдали под общежитие и два верхних этажа оставили для гостей. Глава ведомства Гульзат Исаматова лично инспектирует объект.
4: Это гостиничное место для размещения иностранных преподавателей. То есть Кыргызский национальный университет каждый год из ближнего зарубежья, из дальнего зарубежья привлекает очень известный профессорско-преподавательский состав на краткосрочную работу, в основном на чтение гостевых лекций.
2: От масштабной стройки к микромоделированию построить дом с помощью 3D-принтера сегодня под силу даже 10-летнему ребенку. Этому обучают бесплатно в инновационном центре.
0: Беларусь.
1: Отношения Беларуси и Китая вышли на тот уровень, о котором мечтали лидеры обеих стран. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с представителем КНР Си Цзиньпинем. Глава белорусского государства находится в Пекине с рабочим визитом. Подробности у Анны Иваницкой.
5: Беларусь и Китай – всепогодные и всесторонние стратегические партнеры. Двусторонний диалог охватывает практически все сферы. Развивается он и на высшем уровне. Это уже 17-я поездка президента Александра Лукашенко в Поднебесную. Один из результатов постоянного диалога – рост инвестиционного сотрудничества. Индустриальный парк «Великий камень» – это масштабная экономическая зона недалеко от Минска и главный совместный проект. Объем инвестиций в него превысил сумму в 1,5 миллиарда долларов. Беларусь готова развивать это направление, а также промышленную кооперацию.
6: Я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем.
5: Си Цзиньпин отметил, сотрудничество Беларуси и Китая многоплановое, идет в ногу со временем. Общие проекты страны создали в области медицины и биотехнологий, робототехники, логистики и других направлений. В основе лежат дружеские связи.
7: Китай и Беларусь – железные друзья. Наши отношения выдержали любые испытания международной турбулентности, и наша дружба только укрепляется. Белорусско-китайские отношения переживают исторический пик.
5: Ненапряженная обстановка в мире, несложности логистики из-за этого не повлияли на рост товарооборота между Беларусью и Китаем. В этом году он уже увеличился на 17%, отметил посол Беларуси в КНР Александр Червяков.
8: Предприятие находит пути, находит варианты, как поставить правильно продукцию. Самое главное, что мы сегодня прикладываем все усилия для того, чтобы максимально зарегистрировать предприятие для возможности торговать на этом рынке, а также подсказываем и помогаем предприятиям в тех направлениях, где можно улучшить качество.
5: Исторический пик отношений, о котором говорил председатель КНР, не предел. Стороны решили углубить связи по всем направлениям. Дальше этот посыл лидеров должны подхватить правительства двух стран.
0: Армения.
1: В Армении после капитального ремонта открылся музей народного художника Мгера Абегяна. Теперь здесь разместили и экспозицию, посвященную основоположнику армянского импрессионизма. На открытии побывала Наира Бадалян.
9: Музей получил вторую жизнь. За несколько месяцев здесь полностью обновили выставочные пространства, системы освещения и хранения. При этом главную ценность – коллекцию Мгера Абегяна – бережно сохранили. Еще при жизни Абегян все произведения из своей мастерской передал родному городу. И они легли в основу музея, открытого в 1990 году. Директор Национальной галереи Армении Марина Акопян рассказала, что в обновленном пространстве теперь также можно посетить и зал земляка Абегяна Яришет Адевосяна, которые дополнили редкими архивными материалами.
10: Это совершенно новый концептуальный подход. Посетитель, заходя в музей, получает представление не только о творчестве художников, но и об истории всего региона. Мы дополнили зал Тадевосяна его самыми известными произведениями. Совсем недавно они экспонировались во Франции.
9: Личные фотографии, записные книжки, документы и письма позволяют по-новому взглянуть на судьбу Яришета Тадевосяна. Руководитель музея имени Мегера Абегяна Манушакова Анисян рассказала, что после смерти художника в 1936 году его супруга передала архивы в Национальную галерею, где они долгие годы хранились в фондах. Теперь значительная часть материалов экспонируется.
11: Мы увидели не только мастера, но и человека, хорошего друга, семьянина. Именно благодаря архиву удалось подробнее узнать историю его знакомства с будущей супругой Жустиной.
9: Во время учебы в Московском училище живописи и ваяния из отчества Тадевосян попал в мастерскую русского художника Василия Поленова и вскоре стал частым гостем в его доме. Руководитель отдела организации выставок Национальной галереи Армении Виген Галстян рассказал, что именно там он познакомился с гувернанткой Жустиной Неф, ставшей его женой.
12: В конце 19 века он одним из первых в Российской империи представил произведения в технике пуантилизма, а как педагог оказал огромное влияние на развитие художественной школы всего Кавказа. Тадевосян стал одним из основателей и первых профессоров Академии художеств Грузии.
9: В рамках государственной программы Национальной картинной галереи Армении в стране отремонтируют 14 ее филиалов. В следующем откроется музей в Джермуке. Реставрационные работы там планируется окончить до конца этого года.
0: Россия.
1: Сады и парки Петергофа снова в цвету. В музее-заповеднике под открытым небом завершается высадка летних растений. Софья Краева наблюдала за процессом.
13: Исторически достоверными могут быть не только костюмы или интерьеры, но и цветники. Именно такими их делают в Петергофе, подбирают растения по сохранившимся описаниям и фотографиям. Облик клумб меняют несколько раз в год, как это делали в царские времена. Сейчас высаживают летнецветущие растения – петунии, бегонии, лианы. Всего около 220 тысяч саженцев, 200 разных видов. Объясняет заведующий сектором парк Александрия отдела заповедных территорий Государственного музея-заповедника Петергоф Ольга Васильева.
14: Иногда подсаживаем их многолетним растениям для того, чтобы наш сад был садом непрерывного цветения и радовал нас и посетителей до осени.
13: Перед посадкой почву обязательно удобряют. Проводить работы стараются в облачную погоду, чтобы саженцы не обожгло яркое солнце. А дальше подкормка и своевременный полив. Среди многолетних растений в Петергофе сейчас активно цветут пионы, старожилы парка Александрия. Рассказывает специалист по музейным исследованиям Государственного музея-заповедника Петергоф Ольга Горкуша.
15: Мы хорошо знаем по историческим документам, различным описям, ведомостям, циркулярам и переписке Министерства императорского двора с Петерговской конторой о том, что высаживали здесь с самых ранних лет существования парка пионы, которые впервые сюда закупил еще архитектор Адам Адамович Менелас.
13: Созданный им парк Александрия сохраняют очень бережно. Лишь некоторые исторические сорта заменили на современные, похожие внешне, но с более длительным и частым цветением, чтобы больше посетителей могли увидеть эту красоту.
0: Кыргызстан.
1: Людям нужны не оправдания, а законные, справедливые и современно принимаемые решения. Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время общереспубликанского совещания. О чем говорили, выяснил Алексей Калинин.
2: Садыр Джапаров во время совещания подвел итоги своих рабочих поездок в Нарынскую и Ошскую области, где он лично выслушивал обращения граждан и давал поручения по их решению. Президент отметил, что около 90% обращений граждан можно было решить на местном уровне.
16: Наша главная цель – построить сильное государство через формирование эффективной системы местного управления, потому что сила государства начинается не в центре, а с эффективного управления каждым селом и каждым городом. Именно поэтому я требую от каждого из вас ответственности, инициативности и неравнодушного отношения к проблемам людей. Мы – одна команда.
2: Также уделили внимание распределению полномочий между госорганами и органами местного самоуправления. Президент поручил Кабинету министров провести анализ действующих функций и четко определить зоны ответственности каждого.
16: Вопросы, поднимаемые населением, не должны доходить до центрального уровня. Они обязаны рассматриваться и решаться соответствующими руководителями непосредственно на местах, строго в рамках закона. Именно это станет главным показателем эффективности государственного управления и доверия народа к власти.
2: Кроме того, была поставлена задача отказаться от бюрократического подхода в работе государственных органов.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: ряда договоренностей, закрепленных в документе, начнется незамедлительно. Прекращение огня, снятие блокады, экспортные исключения, разморозка активов Ирана. Все вопросы об иранской ядерной программе обсуждаются только после выполнения указанных положений и отложены на период основных переговоров. Министерство иностранных дел Бразилии в официальном ответе Палате депутатов признало возможность применения Соединенными Штатами военной силы на территории страны после того, как Вашингтон признал преступные группировки PCC и команду Вермельо иностранными террористическими организациями, сообщил телеканал CNN Brazil. МИД Бразилии отметил, что решение США не принесет конкретных преимуществ для двустороннего сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, поскольку их статус транснациональных преступных организаций уже позволял Вашингтону и Бразилия обмениваться информацией и взаимодействовать в этой сфере. Генсек НАТО Марк Рютте ошибся с восприятием России, пытаясь представить ее в виде угрозы западным странам, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Рютте заявил, что видит Россию долгосрочной угрозой для безопасности стран НАТО. Лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита Альянса в Анкаре утвердили, что Россия якобы представляет долгосрочную угрозу для евроатлантической безопасности. В той же декларации НАТО обязалась предоставлять Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году. Минск хочет добиться международного расследования удара ВСУ по автобусу, заявила РИА Новости начальник главного управления многосторонней дипломатии белорусского МИДа Ирина Величко. ВСУ 17 июня с помощью БПЛА атаковали автобус с детской футбольной командой и учащимися студией танцев из Гомельской области, которые ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, 8 человек, из них 6 детей получили травмы. Величко добавила, что белорусская сторона уже обратилась в международные организации. При этом, по ее словам, Минск понимает циничность всех подходов своих западных коллег и, в частности, украинских, а также их риторику, не ждет, что будут какие-то реальные результаты. Международная хроника.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Вот и все закончилось, и шарики в охапку я с цветами. Мы с тобой как в первый раз.

0: Вот и все закончилось, и шарики в охапку я с цветами.
1: Садой Душанбе в ритме столицы.

Изучаем английский легко. Сегодня учим английский вместе с красивой и очень эмоциональной песней группы Take That – Patience. Это песня о поддержке, времени и терпении в отношениях. А еще здесь много полезных разговорных фраз, которые легко запомнить.

Главная фраза песни «Just have a little patience» переводится очень просто. «Просто прояви немного терпения». Слово «patience» — это терпение, а выражение «have patience» означает «быть терпеливым». Например, «have patience, everything will be okay». «Потерпи, все будет хорошо». Следующая важная строчка. I'm still hurting from a love I lost. Дословно, мне все еще больно из-за любви, которую я потерял. Обратите внимание на выражение still hurting. Все еще страдаю. Мне все еще больно. Это очень разговорная и живая ответственность.

А вот еще полезное выражение. Cause I need time. Потому что мне нужно время. Очень простая, но важная фраза. В английском часто говорят I need time to think. Мне нужно время подумать. Следующая строчка My heart is numb. Буквально «моё сердце онемело». Слово «numb» означает «онемевший», «не чувствующий эмоций». Очень сильное эмоциональное выражение. А теперь полезная фраза для разговорного английского. «I'm trying to move on». Это означает «я пытаюсь жить дальше». Фраза «move on» очень популярна в английском. Она означает «двигаться дальше», «отпустить прошлое». Например, «it's time to move on». «Пора двигаться дальше».

Музыка – это один из самых легких способов учить английский. Слушайте любимые песни, повторяйте фразы вслух, и язык будет запоминаться естественно. Это была рубрика «Изучаем английский легко» и песня «Patience» группы «Take That». До встречи и «Have a little patience».

Станет вечер, крепкий чай в стакане. За окнами закружится листва. Мы все плывем в придуманном тумане.

саломат дня. В эфире рубрика «Аромат дня». И сегодня говорим о настоящей французской классике парфюмерии Ив Сен-Лоран. Это бренд про смелость, стиль и внутреннюю свободу. Ароматы Ив Сен-Лоран умеют быть одновременно элегантными и дерзкими. Именно за это их любят по всему миру. Сегодняшний герой – легендарный Black Opium. Представьте, вечерний город. Огни, музыка и ощущение, будто впереди целая ночь возможностей. В этом аромате звучат ноты кофе, ванили и белых цветов. Он теплый, чувственный и очень запоминающийся. А если вам ближе легкость и свежесть, обратите внимание на Libre – аромат свободы. В нем сочетаются французская лаванда, апельсиновые цветы, мягкая ваниль – современное звучание для уверенных в себе людей. Парфюм – это не просто запах, это настроение, воспоминания и иногда даже маленькая история, которую человек рассказывает без слов. Пусть ваш сегодняшний аромат вдохновляет, придает уверенности и делает день особенным. С вами была рубрика «Аромат дня». До встречи в эфире. Аромат дня.

0: истории, меняющие мир. У всего в нашем мире есть своя история. Она может быть короткой или длинной, с виду непримечательной, но если копнуть поглубже, крайне захватывающей. В каждом предмете, в каждом человеке, в каждом месте скрыта своя уникальная летопись, полная неожиданных поворотов, интересных фактов и удивительных находок. Именно это делает наш мир таким богатым и разнообразным, где каждый шаг может привести к новым открытиям и приключениям.
1: Иногда кажется, что некоторых актеров словно создает само кино. Их появление на экране – это не просто роль. Это событие. Они не играют, они проживают. Они не мелькают, они завораживают. Сегодня в выпуске подкаста «Истории, меняющие мир» Ева Грин. Актриса, чье имя ассоциируется с тайной, силой и непредсказуемой красотой. Ева родилась в Париже 6 июля 1980 года в семье французской актрисы Марлен Жобер и стоматолога-шведа. У нее есть сестра-близнец, но, как говорила сама Ева, они с ней полные противоположности. С юности она тянулась к сцене, но мама поначалу пыталась отговорить ее от актерской карьеры. Тем не менее, Ева поступает в актерскую школу в Париже, затем учится в лондонской Weber Douglas Academy of Dramatic Art. И именно тогда она принимает одно из своих первых взрослых решений – осознанно переехать в Лондон, чтобы улучшить свой английский язык и избавиться от французского акцента. Она хотела играть в международном кино и готова была начинать с нуля. Этот шаг стал поворотным. Именно в Англии начинается ее путь как актрисы, владеющей и французским утонченным стилем, и англоязычной мощью. Свою первую громкую роль она получила у Бернардо Бертолуччи в фильме «Мечтатели». Эта картина вызвала волну обсуждений, восхищения и споров. С этого момента стало ясно – Ева не ищет легких путей. Она выбирает роли, в которых можно исследовать человеческую душу на грани. Она стала девушкой Бонда в фильме «Казино Рояль», но вовсе не в привычном образе. Ее Веспер Линд – умная, ранимая, сильная и настоящая. Именно она сломала шаблон и навсегда изменила восприятие женщин в Бондиане. Позже были «Мрачные тени», «Дом странных детей» мисс Перегрин, сериал «Страшные сказки» и многие другие роли. В каждом из образов глубина, риск и полное погружение. А потом «Артемисия» в фильме «300 спартанцев. Расцвет империи». Это, возможно, одна из самых необычных женских ролей в экшене того времени. Женщина-полководец. Жестокая, одержимая жаждой мести. Ева Грин не боится делать свою героиню пугающей и даже отталкивающей. Но за этим боль, история, характер. И это делает Артемисию не просто антагонистом, а центральной фигурой фильма. Критики сходились во мнении, без нее картина была бы совсем другой. И вот 2023 год, и на экраны выходит «Три мушкетера Д'Артаньян», где Ева играет саму миледи де Винтер. В этом образе она соединяет все, что в ней любят зрители – таинственность, драму, элегантность и непредсказуемость. Миледи у Евы не просто фэм-фаталь, а женщина судьбой, со своей болью и выборами. И снова она не боится делать героиню неоднозначной. Сама Ева признается, я предпочитаю играть женщин, в которых есть что-то дикое. Мне не интересно быть просто красивой. Я хочу правды, даже если она не идеальна. Но Ева Грин не только актриса, это человек, который бережет личное пространство, избегает светской суеты, говорит правду, даже если она неудобна. Она не боится казаться странной, она выбирает быть собой. В мире, где от знаменитости часто требуют предсказуемости, Ева остается живым доказательством того, что индивидуальность – это сила. И именно такие истории, как ее, действительно меняют мир. Тихо, уверенно, через экран. И навсегда. С вами был Тимур Бондишоев. Это подкаст «Истории, меняющие мир». До встречи и не забывайте, быть собой – это уже достижение.

0: истории, меняющие мир.
1: Просто музыка на 102 и 2 FM. Энтони Вентура. Ти амо. Иногда слова становятся лишними. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы вспомнить все, что мы когда-то чувствовали. «Тиамо» — это не просто слова, это дыхание воспоминаний. Теплый вечер, свет в окне напротив и ощущение, что мир сейчас на своем месте. Мы часто спешим, слушаем в полуха, живем между делами, но музыка умеет останавливать время. Она не задает вопросов и не требует ответов. Она просто рядом. Эта мелодия, как признание, сказанное шепотом, без обещаний, без громких слов. Просто музыка, просто чувства.

0: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

0: событийный маршрут.
1: Курага – это не просто сладость, а концентрат пользы – калий, железо, витамины. Но и тут есть нюансы. Расскажут о том, как грамотно включать ее в рацион и каких подводных камней стоит избегать наш корреспондент Ирина Умарова и приглашенный эксперт. Ирина, поделитесь, пожалуйста, главными рекомендациями.
2: Приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами на волне 102.2 FM. Сегодня мы отправляемся туда, где солнце будто специально светит чуть ярче, чтобы каждый абрикос успел набрать сладость. В Исфару, за историей одной маленькой, но очень важной частички местной культуры. Речь о таджикской кураге. С вами Ирина Умарова, и прямо сейчас наш специальный репортаж. Окрестность Исфары – это город, который многие называют абрикосовым сердцем Таджикистана. Здесь почти в каждом дворе есть абрикосовые деревья, а сезон заготовки кураги – это не просто работа. Это семейное дело, в котором участвуют абсолютно все, от самых маленьких до старших. Когда абрикосы поспевают, жители встают чуть свет. Сначала собирают, потом вынимают косточки, и самое главное, чтобы солнце было доброе, не слишком жаркое, но и не пасмурное. Тогда курага получается в меру мягкая, сладкая и с легкой кислинкой. Именно так по старинке на солнце и рождается та самая курага, которую знают далеко за пределами страны. Никаких печей, никакой химии, только абрикосы. Только солнце. И, конечно, руки. Руки тех, кто бережно раскладывает половинки на циновках. Но курага – это ведь не только про вкус. Для многих семей здесь это основной доход. Особенно в небольших селах, где у людей нет другой стабильной работы. По данным экспертов, сушеный абрикос – один из главных экспортных продуктов Таджикистана. Миллионы килограммов кураги ежегодно отправляются в Россию, Казахстан, Европу. Для страны это ведь не просто товар, это рабочие места, развитие сел, а также уверенность в завтрашнем дне. А что же делает таджикскую курагу особенной? Во-первых, сорта абрикосов. Здесь выращивают десятки видов, и многие из них идеально подходят для сушки. Во-вторых, климат, теплое солнце и чистый горный воздух. И, наконец, традиции. Секреты правильной сушки передаются из поколения в поколение. Итак, мы узнали, как рождается таджикская курага, с каким теплом и старанием ее сушат на солнце, сколько традиций в этом процессе. Но за каждым таким продуктом стоит еще и наука. Важно понимать, какую пользу этот продукт приносит и кому с ним стоит быть осторожнее. Я попросила доктора Алексея Логинова рассказать, в чем польза таджикской кураги и на что точно стоит обратить внимание? И вот что он ответил.
3: Меня зовут доктор Алексей Логинов. Друзья, сегодня поговорим о кураге. И особый привет тем, кто слушает меня из Таджикистана. Ведь у вас на родине абрикоса о кураге знают побольше моего. Но давайте разложим по полочкам, чем же она так ценна. Начнем с главного. Курага – это не просто сладость к чаю. Это природная кладовая калия и магния – двух минералов, на которых держится ваше сердце. Калий помогает сердцу биться ровно, а магний успокаивает нервы и мышцы. Плюс железо для крови, клетчатка для кишечника и бета-каротин для зрения и кожи. По сути, в маленьком сушеном абрикосе спрятана большая польза. Но, как говорится, и лекарство, и яд – вопрос дозы. Курага почти наполовину состоит из природных сахаров. Поэтому мера простая. Горсть в день 5-8 штук. Не килограмм под сериал, а именно горсть. Этого достаточно, чтобы получить пользу и не перегрузить себя сахаром. Как правильно употреблять? Обязательно промойте, а лучше замочите в теплой воде на 15-20 минут. Так она станет мягче и чище. Хорошо есть курагу вместе с орехами или творогом. Белок и жир сглаживают скачок сахара. А тем, у кого больные почки, важно помнить, при почечной недостаточности калия много нельзя. Тут нужен совет врача. А теперь о том, как выбрать настоящую курагу на рынке. Золотое правило. Чем невзрачнее, тем честнее. Настоящая, высушенная на солнце курага, темная, коричневатая, матовая, иногда сморщенная и неказистая. А вот яркая, оранжевая, блестящая, будто с картинки, почти всегда обработана серой для товарного вида. Красота здесь обманчива. Выбирайте ту, что сушили в тени и на солнце по старинке, без химии. У вас, на родине абрикоса, такую найти проще, чем где бы то ни было в мире. Курага – это часть вашей культуры, вашего стола, вашего долголетия. Ешьте ее с умом, в меру, выбирайте натуральную. И она отблагодарит вас здоровым сердцем и бодростью. Берегите себя и своих близких.
2: Благодарю за экспертное мнение доктора Логинова. Да, курага – это источник калия, железа и витаминов. Она помогает поддерживать сердце, пищеварение, иммунитет. Но важно помнить – это концентрированный продукт. Даже такая полезная сладость хороша, но в меру. И при выборе кураги, как советует доктор, лучше смотреть не на яркий ее цвет, а на натуральный, приглушенный оттенок. Он говорит как раз о том, что курагу сушили без лишней химии. Вот такая она таджикская курага. Простая и в то же время удивительная. Не просто сухофрукт, а целая история о солнце, о семье, о труде и заботе. Рада была рассказать вам про нее. С вами была Ирина Умарова, а теперь с удовольствием эстафету передаю Тимуру Бандишоеву. Пусть он добавит свои краски к нашему эфиру.
1: Спасибо, Ирина. Ты здорово передала главное. В кураге не просто вкус, а труд и забота. Добавлю пару штрихов. Чтобы получить килограмм кураги, нужно 4-5 килограммов абрикосов. Вот сколько солнца и рук в одном ломтике. В хозяйствах под Исфарой все делают по старинке. И именно эта кропотливая работа и делает таджикскую курагу особенной. Событийный маршрут.

0: Песня по заявке.
1: В эфире рубрика «Песня по заявке». Эта композиция звучит сегодня по просьбе нашей слушательницы Инобат, которая передает теплый привет дорогому человеку и хочет сказать, какие бы расстояния ни разделяли людей, настоящие чувства всегда находят дорогу друг к другу. Песня наполнена искренними эмоциями, ожиданием встречи и светлой грустью расставаний, узнаваемый голос, проникновенные строки и история, близкая каждому, кто хоть раз провожал или встречал любимого человека. Для вас звучит Елена Ваенга, «Аэропорт».

0: В эфире информационная служба «Радио Садовой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Иран не будет вести переговоры с США о финальной сделке, если угрозы со стороны Вашингтона будут продолжаться, заявил глава МИДа страны Аббас Аракчи. 17 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 14 пунктов. В пункте номер 13 документа указана очередность выполнения меморандума. В частности, в пункте предусматривается, что исполнение ряда договоренностей, закрепленных в документе, начнется незамедлительно. Прекращение огня, снятие блокады, экспортные исключения, разморозка активов Ирана. Все вопросы об иранской ядерной программе обсуждаются только после выполнения указанных положений и отложены на период основных переговоров. Министерство иностранных дел Бразилии в официальном ответе Палате депутатов признало возможность применения Соединенными Штатами военной силы на территории страны после того, как Вашингтон признал преступные группировки PCC и команду Вермельо иностранными террористическими организациями, сообщил телеканал CNN Brazil. МИД Бразилии отметил, что решение США не принесет конкретных преимуществ для двустороннего сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, поскольку их статус транснациональных преступных организаций уже позволял Вашингтону и Бразилия обмениваться информацией и взаимодействовать в этой сфере. Генсек НАТО Марк Рютте ошибся с восприятием России, пытаясь представить ее в виде угрозы западным странам, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Рютте заявил, что видит Россию долгосрочной угрозой для безопасности стран НАТО. Лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита Альянса в Анкаре утвердили, что Россия якобы представляет долгосрочную угрозу для евроатлантической безопасности. В той же декларации НАТО обязалась предоставлять Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году.

приветы и поздравления. В эфире рубрика «Приветы и поздравления». Время добрых слов, искренних пожеланий и приятных сюрпризов. Каждый день вы делитесь с нами своими теплыми чувствами, поздравляете родных, друзей, коллег, а мы с удовольствием передаем ваши слова в прямом эфире. Сегодня первым прозвучит привет от Анны. Она передает самые добрые пожелания своей маме Светлане Ивановне и поздравляет ее с днем рождения. Спасибо тебе за заботу, любовь и поддержку. Желаю крепкого здоровья, счастья, радости и долгих лет жизни. Пусть каждый день приносит улыбки и хорошее настроение. Очень тебя люблю. Присоединяемся к поздравлениям. Мы дарим для Светланы Ивановны эту замечательную музыкальную композицию.

Мы продолжаем принимать ваши приветы и поздравления. Следующее сообщение пришло от коллектива из компании «Пари». Коллеги поздравляют своего руководителя Анвара с профессиональным успехом и желают новых достижений, вдохновения и благополучия. Пусть все поставленные цели будут достигнуты, а удача всегда сопутствует в делах. Для Анвара звучит его любимая группа «Аха».

И еще одно поздравление. Наталья поздравляет с днем рождения своего супруга Антона и желает ему счастья, долгих лет жизни и только ярких моментов. На этом наша рубрика подходит к концу. Напоминаем, что вы можете присылать свои поздравления и приветы заранее, и мы обязательно озвучим их в эфире. И эта песня звучит специально для Антона.

0: садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, mediabay.tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.
1: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.